0: супер, больший, найбольший антенний фан. Добрый хит.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?